приглашены представители дипломатического корпуса, делового сообщества, федеральных и региональных властей, а также журналисты. Таким образом, в Москве планируют представить Чукотку как территорию с конкретными экономическими перспективами и интересными направлениями для сотрудничества. Президент России Владимир Путин увеличил штат вооруженных сил на 7350 человек. Указ вступил в силу 12 июня. Общая численность армии около 2 300 000 человек, военнослужащих 1,5 миллиона. Документ опубликован на портале правовой информации. Увеличение связано с задачами национальной безопасности. Оппозиция Армении потребовала отменить итоги парламентских выборов. Партия «Крылья единства» подала заявление в Центр избирком. Экс-обмудсмен Арман Татаян настаивает на повторном голосовании. Его партия набрала около 2%. Проходной барьер преодолеть не удалось. Татаян заявил о краже голосов при подсчете. Блок «Сильная Армения» тоже спорил результаты выборов. Бизнесмен Самбел Карапетян требует второго тура голосования. Правящая партия «Гражданский договор» получила около 49% голосов. Блок экс-президента Кочеряна набрал 9%. Процветающая Армения потеряла парламентское представительство из-за 230 голосов. Оппозиция готовит обращение в Конституционный суд. ЦИК огласит окончательные данные 14 июня. И в завершении выпуска. Ариана Гранде запретила Белому дому использовать свои песни. Певица возмутилась роликом о задержании нелегальных мигрантов. В видео звучал ее хит «Бай» на фоне кадров с наручниками. Гранде назвала такую пропаганду варварской и бесчеловечной. Артистка потребовала удалить композицию из публикаций в соцсети. Отмечу, что администрация Трампа часто использует популярные хиты в политических роликах. Ранее Сабрина Карпентнер и Оливия Родриго тоже запретили свое творчество. На этом пока все. До встречи в эфире.

Всем, кто уже проснулся, и тем, кто только дотянулся до кнопки приемника. Сегодня у нас уже 13 июня, суббота, на часах 12:08. Этот выходной эфир вы проведете сегодня со мной, Наташей Ковалевой. Хочу, конечно же, поздравить всех с прошедшим Днем России, который мы отмечали вчера. Но сегодня, как говорится, новый день и свежий плейлист. Так что давайте его и послушаем. И прямо сейчас трек от группы Infinity.

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Общеизвестно, что старые убежденные большевики были скромными и малообеспеченными людьми.
4: 13 июня 1907 года. Тифлис.
5: Здравствуйте, товарищ убежденный большевик.
6: Здравствуйте. Ой, извините, забыл, как вас...
5: Это не важно.
6: Ну да.
5: Как дела ваши, товарищ убежденный большевик?
6: Вы знаете, плохо, честно говоря.
5: Что так?
6: Купил вот вчера последние книги по марксизму.
5: Так.
6: Все до копейки потратил. Теперь вот не знаю, что делать.
5: А вы в долг, брат, не пробовали?
6: Так, да не у кого. Даже у Троцкого, он гостил тут вчера. Говорит, гол как сокол, доедаю последнюю корочку хлеба. Ну врет же, наверное, контра.
5: Угу. Мне кажется, у вас есть выход.
4: И действительно, 13 июня 1907 года этот и некоторые другие члены партии смогли решить свои финансовые проблемы.
3: Потому что в этот день в Тифлисе большевики организовали первое крупное ограбление банка.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Хочешь стать президентом России? Не кури! Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью. Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: и летняя песня только что прозвучала от «Руки вверх». И если вы, дорогие слушательницы, именно, кстати, слушательницы, думаете, что сегодня надеть, то юбку, кстати, вполне можно, потому что на улице в Анадыре сегодня плюс 11, и такая погода продержится примерно где-то до 18 часов. Так что, милые дамы, успеваем надеть любимые юбки, брюки, джинсы и погулять. И, конечно же, побыть суперзвездами сегодняшнего дня, да и, в принципе, любого дня, как поет в следующей песне Мари Крэмбрери.
1: Радио «Пурга».

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Друзья, кстати, к вашему сведению, сегодня у нас 13 июня на календаре день маленького путешествия. И не надо думать, что для этого обязательно нужно куда-то билет покупать. Все гораздо ближе, проще и вкуснее. Вариантов масса: купить шашлык или проявить героизм, замариновать его самому и выдвигаться на природу с семьей или друзьями. А, кстати, можно и просто, в принципе, выйти из дома и пройтись по улице. Для нас, людей, живущих на Чукотке, это уже путешествие, потому что, конечно же, достаточную часть времени мы находимся в помещении. Так что не игнорируем этот повод, смело идем отмечать маленькое путешествие.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в выпуске делюсь с вами рецептом идеальных драников. Что нам для них понадобится? 500 граммов свежего картофеля, половинка луковицы, одно яйцо, 1 столовая ложка сметаны, растительное масло для жарки и соль, перец по вкусу. Как готовим? Картофель и лук трем на мелкой терке. Отжимаем лишний сок через марлю или плотное полотенце. Это гарантия хрустящих драников. Вмешиваем яйцо, сметану, соль, перчим и перемешиваем до однородной массы. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем порции нашего картофельного теста ложкой, слегка разравнивая. Жарим на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые драники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаем со сметаной и зеленью. И, конечно же, идеально сюда подойдут еще свежие овощи. Вот и все, друзья. Идеальные драники готовы. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: И первый час моего эфира пролетел вообще незаметно. Стрелки уже у нас стремятся к 13 часам. Надеюсь, вы все уже встали с хорошим настроением. А если нет, то это совсем не страшно, ведь сегодня, друзья, суббота. Спешить нам некуда, а завтра еще один приятный, так скажем, бонусный выходной. А сейчас мы плавно переходим уже в следующий час. Отдыхайте и скоро услышимся.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

0: Всем добрый день, с вами Наташа Ковалева. Вероника Ушолик открыла нам новый час, и если кто-то только что подключился и забыл, какой сегодня день, ну, всякое бывает. Напоминаю, сегодня у нас 13 июня, суббота, и наш плейлист просто заряжен отличнейшими треками. Под них можно и потанцевать, и подумать о вечном. Поэтому слушаем наш следующий трек.
1: Радио Бурга. На радость всей Чукотки.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

И только что прозвучало Света с песней «Может да, может нет». И это чистая правда. Вот такие мы, девушки, иногда бываем. Сегодня у нас «да», завтра уже «нет». Мы сами порой не знаем, чего хотим, что чувствуем. И, конечно, хочется, чтобы наша вторая половина относилась к этому с пониманием. Но бывает в жизни и другая история. Та самая, когда мы превращаемся в змейку. Глаза горят, характер сталь, и лучше не стоять на пути. И как раз об этом наша следующая песня.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Базовые трикотажные вещи – это основа основ любого гардероба. В вашем шкафу непременно должен быть и однотонный топ, и футболка с коротким рукавом классического кроя, а также джемпер, водолазка и свитер. Вот тот необходимый минимум, который избавит вас от мучительных раздумий, что надеть. С такими вещами можно сочетать буквально все – от джинсов и кроссовок до строгих брюк и ярких лодочек. Главное – учитывать при выборе базы важный момент. Чтобы трикотаж хорошо выглядел и долго носился, он должен быть плотным, гладким и нерыхлым. Дешевые майки начнут скручиваться уже после первой стирки, а черная водолазка может очень быстро полинять. Так что не пытайтесь на этих вещах сэкономить. Что радует, хлопок все-таки недорогой материал, и нормально сшитые футболки и водолазки простейшего кроя можно найти и в недорогих магазинах. Качественный трикотаж тонкий, но плотный. И обязательно померьте майку в магазине. Если низ не закручивается, а крой не перекосился, ее можно покупать. Косметологи называют сразу несколько веских причин, по которым нам, женщинам, стоит начинать день со стакана воды с лимоном. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить себе этот эликсир жизни. А сколько пользы вы получите? Во-первых, лимон богат витамином С и калием, что благотворно отразится на вашем самочувствии. Во-вторых, что приятно, лимонная вода помогает быстрее худеть. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. А теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта. Да и к тому же этот напиток обладает мягким мочегонным действием, что помогает быстро очистить организм, а заодно и кожу. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови. Ну и, наконец, стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма. С самого утра все системы начнут работать правильно. Территория женщин.

А чтобы все хорошо запоминать, нужно хорошо спать. Ну, как, когда вокруг интересные рилсы, маркетплейсы, и ученые, кажется, решили эту задачку века. Как не спать и выспаться? Они смогли дать мозгу то, что он получает во сне, но без сна. В опытах на мышах искусственно запустили глубокую активность мозга, и грызуны стали лучше справляться с тестами на память и даже не сомкнув глаз. На очереди теперь люди. Но главное от этой всей науки не потерять голову, а то как ведь бывает? Вроде бы и память отличная, а голову все равно где-то забыл.

0: А вот знаете, на самом деле пташки вот бывают разными. Одни в песнях это такие романтичные создания, они разносят по небу такие воздушные эмоции, а другие, вот допустим, наши городские чайки, это настоящая авиация особого назначения. Оказаться под их крылом сомнительное удовольствие. И спустят сверху продукт своей жизнедеятельности и не подумают, что человек на важное мероприятие идет. В общем, друзья, желаю вам избежать этого предательского обстрела и едем дальше в следующий час.
1: Радио «Пурга».

0: Всем добрый день, друзья! С вами по-прежнему Наташа Ковалева. И говорят, что любовь с первого взгляда случается прямо с первой же секунды. И кто знает, может прямо сейчас в 14.04 кто-то встретил своего человека. А пока время бежит вперед, Дима Билан предлагает нам не упустить свой шанс и крепко держаться друг за друга.
1: Радио «Пурга».

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: И это была отличная солнечная песня, но, как говорится, день бывает не только невероятным, но и дух захватывающим, потому что невероятные впечатления получит тот, кто рискнет прокатиться на самой высокой американской горке в мире. Она находится в Саудовской Аравии, и ее строители уже показали, какой вид открывается с аттракционом. Только вдумайтесь, длина трассы 4500 метров. Это самая длинная трасса в мире. А высота почти 195 метров, примерно, если так посчитать, это 60-этажный дом. А скорость поезда достигает 250 километров в час. Я, конечно, посмотрела видео с высоты, которое снял строитель, и мне стало очень страшно. Если бы я рискнула когда-то прокатиться, схватилась бы за поручни и не выпускала их из рук. Но сегодня у нас в эфире песня про обратное, про момент, когда ты говоришь себе «хватит бояться» и «пора отпустить».
1: И золото добывается веселее.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где начинается настоящий русский север. Берите с собой горячий чай. Путь не близкий, но оно того стоит. Наша точка на карте – Вологда.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Вологда – ровесник Москвы. Городу почти 9 веков. Когда-то сюда мечтал переехать сам Иван Грозный. Он начал строить здесь Кремль, который должен был превзойти столичный. И хотя крепость так и не достроили, древние храмы, белокаменные стены и величественный Софийский собор стоят здесь и по сей день. А поднимитесь-ка на колокольню. С ее смотровой площадки открывается лучший вид на весь город. Крыши, купола и тихая река Вологда внизу.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Но знаете, чем по-настоящему славится этот край? Кружевом. Тончайшим, воздушным, словно сотканным из инея. В музее кружева вы увидите работы вологодских мастериц. Платки, костюмы и даже целые картины из нитей. А рядом лавка с ажурными сувенирами на любой вкус.
2: Следующая точка назначения.
1: И еще одна милая особенность. Вологжане говорят нараспев, с оконьем. Этому говору даже поставили памятник, большую металлическую букву «О». А неподалеку стоит кованая скамья с надписью «Посидим, поокаем». Лучшего места для фото и не придумаешь.
2: Время семейных эмоций.
1: Если путешествуете семьей, загляните в Кремлевский сад. Там и мост поцелуев, и фонтан, и колесо мельницы счастья, которое крутит на удачу. Детям игровые площадки, а взрослым – тенистые аллеи для неспешных прогулок.
2: Следующая локация.
1: А за город стоит съездить ради музея под открытым небом Семенкова, чтобы увидеть настоящие деревянные избы столетней давности, где оживают обычаи и ремесла севера.
2: Подведем итоги.
1: Небольшой совет от нас. Лучшее время для поездки с мая по сентябрь или снежной зимой. Возьмите теплую одежду и зонт. Северная погода любит удивлять. А домой обязательно привезите вологодское масло, бруснику, варенье и, конечно, кусочек кружевного чуда.
2: Финальный аккорд.
1: Вот такая она, кружевная, певучая, гостеприимная Вологда. Пусть путь до нее и долог, но самые теплые встречи случаются именно там, куда мы добираемся не сразу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

И только что прозвучал призыв быть сильным. И даже если ваша коронная яичница больше напоминает окаменелость, а суп убегает быстрее, чем вы за ним. Не паникуйте, ведь сегодня ваш день, потому что в календаре день кухонного недотёпа. Да, такой праздник существует, и он нам напоминает, что каждый великий повар когда-то пережаривал картошку и солил компот. И вообще, кулинария – это какой-то бесконечный эксперимент, где разрешено, в принципе, все – от пригоревших котлет до танцев с венчиком. Так что забудьте про стеснение, у вас все получится, готовьте, и пусть ваши ошибки будут вкусными.

0: знаете ли вы?
1: Нефть является токсичным веществом, и даже небольшие количества могут нанести серьезный вред водным экосистемам. Одна капля нефти может загрязнить 25 литров воды, тем самым сделав ее непригодной для питья.
0: Теперь буду знать.

И мы с вами, друзья, тоже счастливые люди. Вы только вдумайтесь. Сегодня суббота, а завтра еще один полноценный выходной. А это значит, что можно законно танцевать так, как будто никто не видит, петь так, как будто никто не слышит, встретиться с друзьями и гулять до тех пор, пока ноги не устанут. В общем, сегодня разрешается делать все, что душе угодно. И даже если вашей душе вдруг захочется до вечера проваляться на диване с чипсами, это тоже, конечно же, законно. А я, пока ухожу в следующий час, я обещаю вернуться уже в следующем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке выбрали лучших учителей для получения федеральной и региональной премии. В округе подвели итоги конкурса среди педагогов. Как сообщили в окружном департаменте образования, на федеральную премию выдвинули учителя русского языка и литературы из Певека Оксану Баражинскую. Комиссия отметила ее нестандартный подход к урокам. В работе она использует проект «Литературный оркестр», который помогает детям лучше понимать тексты, развивать воображение и речь. Документы педагога направят в Минпросвещение России. В случае победы на федеральном этапе она получит 200 тысяч рублей. Призером регионального конкурса стала учитель начальных классов школы номер 1 Анадыря Ирина Козлова. Она разработала методику обучения чтению и профилактики дисграфии у детей. Аэрофлот начал продажу билетов на рейсы между Анадырем и Москвой на зимний сезон. Как сообщили в окружном департаменте промышленной политики, сейчас на сайте авиакомпании уже можно купить билеты на перелеты с 26 октября этого года по 26 марта 2027. На старте продаж доступны места по плоскому тарифу. Это 20 тысяч рублей в одну сторону. Зимой рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Также в расписании добавили один дополнительный рейс. В Анадырь из Москвы пассажиры смогут улететь в понедельник, 4 января. Продажа субсидированных билетов для льготных категорий пассажиров пока не открыта. Они сообщат дополнительно. В ведомстве отметили, что направление Анадырь-Москва остается одним из самых востребованных, поэтому жители округа обычно стараются покупать билеты заранее, особенно на период праздников и школьных каникул. В Новосибирской области сняли карантин из-за пастрелеза. Ограничения отменили после контроля ветеринарных служб. Мясо и продукция животного происхождения снова в продаже. Перемещение скота по области разрешили под надзором специалистов. Вывоз животных за пределы региона пока требует оформления. Ветслужба восстанавливает статус регионализации до конца июня. Сейчас изъятие завершено в крупных хозяйствах и подворьях. Режим чрезвычайной ситуации в области отменен. Илон Маск стал первым в мире триллионером. Компания SpaceX провела рекордное размещение акций на бирже NASDAQ. Около полумиллиарда бумаг продали по $135. Компания привлекла 75 миллиардов. Бизнес оценили в 1 триллион 770 миллиардов. Вашингтон-Пост отмечает, статус триллионера только на бумаге. В расчетах учтены опционы и акции с условиями. Также богатство Маска зависит от создания колоний на Марсе. Космические дата-центры тоже влияют на оценку активов. Эксперты называют достижение историческим, но условным. Реальное состояние предпринимателя может измениться. И в завершении выпуска. Итальянские мастера придумали мороженое со вкусом России. Специалисты школы Карпиджани назвали идеальные ингредиенты для джелата. Мед, сметана и лесные ягоды символизируют нашу страну. Черная смородина и черника дополняют русский вкусовой профиль. Гречка тоже может стать основой необычного десерта. Мастера отмечают, сочетание меда и ягод узнаваемо во всем мире. А на этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

И это был «Язык любви» от Нюши. Она открыла середину моего рабочего дня. С вами, кстати, я, Наташа Ковалева. И если вы сейчас тоже работаете, я вам передаю пламенный отдельный привет. Да, кто-то сейчас кликает мышкой, а кто-то, кстати, женится. И по статистике чаще всего для регистрации брака выбирают либо пятницу, либо субботу. Ну, это понятно, чтобы друзья успели собраться и повеселиться. В ЗАГСах в эти дни расписаны на месяц вперед. В общем, пока кто-то работает, счастливчики уже сбежали под венец. Но ничего, мы исправим этот дисбаланс прямо сейчас. Песня для тех, кто еще сделал, кто, вернее, сделал предложение, и для тех, кому уже пора. Слушаем.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если робот-пылесос плохо собирает мусор, потому что щетки потеряли свою форму и погнулись, не спешите покупать новые. Их можно восстановить. Осторожно снимите пришедшие в негодность щетки с устройства. Опустите их ненадолго в емкость с очень горячей, почти кипящей водой. Держите там столько времени, сколько потребуется, чтобы пластик под воздействием тепла снова принял свою правильную, ровную конфигурацию. После этого дайте щеткам полностью остыть и ставьте обратно. Теперь ваш робот снова сможет качественно подметать углы.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Вот читаю я новости и просто диву даюсь. Ученые, кажется, вообще перешагнули все мыслимые рубежи. Вот одна из новостей. В Нидерландах запустили первую в мире ферму без животных. Вместо коров там биореакторы, которые выращивают мясо прямо из клеток. Создатели уверяют, что стейк от такого мяса не отличить от обычного из мясной лавки. Главное, можно самостоятельно настроить там содержание белков, жиров и углеводов. А вместо пастуха там работает системный администратор. Вот такая вполне себе странная, но реальная продукция получается. А впереди у нас не менее странная песня.

И снова мы окунемся в романтику. То самое заветное «да». Кстати, один человек ждал 7 лет. Это житель Великобритании Люк Уинтрип с 2018 года делал предложение своей девушке Саре аж 43 раза. Он снимал замок в Праге, устраивал ужины при свечах, возил ее на конные прогулки по пляжам Майами, но Сара долго отказывала. Представляете, вот такая принципиальная девушка могла бы уже, в принципе, и после замка согласиться, но нет. И на 42-й раз она сказала: «Соглашусь в следующий». И, конечно же, сдержала свое слово. Сама Сара шутит, что упорство Люка достойно книги рекордов Гиннесса. Что ж, друзья, любовь все-таки победила.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

И это был Эвиан с треком «Обними меня снова». И знаете, мне очень хочется верить, что он в итоге получил те самые объятия, которых же так ждал. А заодно это прекрасный повод вам обнять кого-то из близких прямо сейчас, пока звучит музыка, не для галочки, не притворяясь, а по-настоящему.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: И всем привет, с вами Наташа Ковалева. На часах у нас уже 16:03, и у всех свои причины не спать по ночам. Вот, например, прохладно. Отопление у нас отключили, и мы привыкли, конечно, жариться. Но ничего, перестроимся. И, кстати, говорят, что в прохладной комнате лучше вырабатывается мелатонин. Это такой гормон молодости и антиоксидант, который еще и барьер между мозгом и кровью регулирует. Вот представляете, очень такой ответственный товарищ. Так что, если вы ночью застучали зубами, знайте, это не вы, это ваш мелатонин делает зарядку для продления молодости. И прямо сейчас песня, после которой мурашки бегут по коже. Но не от холода, нет. Просто очень хорошая музыка.
1: Радио номер один на Чукотке.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Нефтая.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Всю свою сознательную жизнь простой английский крестьянин Джон мечтал попасть в Лондон.
5: Но как-то все не получалось.
6: В Лондоне там живут такой ширины.
7: Мальчик.
6: Что, дяденька полицейский?
7: Ты куда идешь?
6: В Лондон.
7: Извини, мальчик, но без взрослых в Лондон нельзя.
8: Лондон, Париж.
7: Гражданин, вы не в Лондон случайно путь держите?
8: Да, да, точно, а вы как догадались?
7: Да вас много тут таких, понимаете ли, желающих.
8: А что такое?
7: Будто бы столица резиновая у нас.
8: А что?
7: А у вас прописка-то лондонская есть?
8: Не, прописки нет.
7: Вот ты чудненько. А без прописки в Лондон, товарищ, нельзя.
4: И только 13 июня 1381 года мечта крестьянина Джона смогла осуществиться.
9: В этот день он и другие крестьяне под руководством Уотта Тайлера вступили в Лондон и захватили его. Хотя их об этом никто, собственно, и не просил.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
3: Живое радио Чукотки.

0: В общем, друзья, всем не угодишь, а котам тем более. Оказывается, если вы случайно наступили коту на хвост и громко чихнули, или просто неправильно на него посмотрели, он затаит обиду. И не на день, не на месяц, а до 5 лет. 5 лет. Все это время наш пушистый мститель будет игнорировать вашу любовь, портить тапки и провожать вас взглядом полным презрения. Так что, если ваш кот сейчас демонстративно ушел из комнаты, вспомните, что вы сделали где-то примерно в 2021. А мы, в отличие от кошек, не умеем долго обижаться. И сейчас самое время признаться в чувствах, не откладывая их на годы вперед.
1: Радио Урга.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

И кто-то уже совсем скоро услышит гул турбин, ведь уже давно у нас стартовал отпускной сезон. Кто-то летит сразу на море, и для тех, кто собирается на солнце, есть один очень интересный гаджет. Я, честно говоря, сомневаюсь, что его запустят в массовое производство, но не рассказать вам о нем просто не могла. В общем, это кепка с блуждающим козырьком. Да, козырек сам крутится вокруг головы в зависимости от того, с какой стороны солнце. На нем стоит такой специальный датчик, который реагирует и поворачивает козырек прямо на свет. Выглядит, конечно, это очень необычно, даже можно сказать, что забавно. Но кто знает, может быть, совсем скоро и мы с вами обзаведемся такой вещью.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты качественно тренируешься и следишь за питанием, то, конечно, в курсе, что организму нужны не только повышенные порции белков, но и достаток витаминов. Так что добавь к куриной грудке какой-нибудь приличный салат. В мире есть не только помидоры и руккола. Рекомендую тебе обратить внимание на репу и белую редьку дайкон. Эти корнеплоды уникальны по содержанию полезных веществ. Простая репка содержит много клетчатки, а также железо и фосфор, кальций и магний, натрий и калий. А дайкон – практически все витамины. Белая редька оказывает благотворное влияние на иммунитет, сердечную мышцу и развитие мускулатуры. Кроме того, есть и косметический бонус. Ее регулярное употребление заметно улучшает состояние волос, зубов и костей. Итак, редьку и репу очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем немного соли, масла, посыпаем зеленью. Приятного аппетита и будь здоров!
0: Территория мужчин.
1: Классический темно-синий блейзер давно стал британской классикой. Эта вещь поможет выглядеть стильно каждый день, причем как на работе, так и после нее. Правильный блейзер отличает неширокий покрой, среднего размера лацканы и наличие не более чем трех пуговиц. Создать с таким пиджаком эффектный образ проще простого. Скажем, блейзер охотно примет в компанию бежевые брюки чинос или же темно-синие джинсы. Тут главное правильно подобрать модель, в меру узкий, но при этом не облегающий. А если сочетать блейзер с простой белой рубашкой и коричневыми ботинками Оксфордами, то сможешь отправиться в таком виде и на службу, и в бар после нее. Кстати, летний льняной блейзер допустимо носить даже с шортами. Конечно, в таком виде будешь выглядеть по-хипстерски, но если этот стиль по душе, нет вопросов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Кому из нас хоть раз не хотелось прокатиться по венецианским каналам, любуясь дворцами и мостами? Это ведь почти квинтэссенция романтики. Но вот вам маленький факт, который немного приземлит эту всю возвышенную картину. Вся эта красота, по которой мы так мечтаем плыть, работает без единой трубы центральной канализации. И да, ее роль как раз и выполняет эти самые романтичные каналы. Вот вам и совершенство. В общем, нет в мире ничего идеального, кроме, наверное, наших чувств.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: И всем уже добрый вечер, друзья. Меня звать не надо, я уже здесь с вами, Наташа Ковалева. И этот час мы проведем вместе. Что нас ждет впереди? А впереди у нас программа «Безопасная дорога». Мы узнаем о правилах техосмотра. Также в этом часе Арина Перепелкина в рубрике «Вместе далеко пойдем» подскажет, куда рвануть в отпуск. Ну и, конечно, будет много музыки. В общем, не буду тянуть, ловите супер позитивный настрой следующей песни.
1: Радио Бурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяю семью. Ашиарке, тетеу енгарка на атову мыль оторе оравель оторе тюепе так тваркне так шайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня я планирую поговорить вот о чем. За последние годы правила техосмотра неоднократно менялись. Часть автомобилей освободили от обязательного прохождения, а контроль частично перевели на камеры. Но штрафы за отсутствие диагностической карты сохранились для отдельных категорий транспортных средств. В этом выпуске программы «Безопасная дорога» актуальная информация на 2026 год. Кому нужен техосмотр, какой штраф за его отсутствие, как и кем он фиксируется и какие нюансы стоит учитывать водителям. Какой штраф за отсутствие техосмотра в 2026 году и кому его могут выписать? Штраф за отсутствие техосмотра в России предусмотрен, однако применяется не ко всем водителям. Поправки, внесенные в конце 2021 года в федеральный закон номер 494 ФЗ, освободили от обязательного прохождения техосмотра легковые автомобили и мототехнику, которые принадлежат физическим лицам при условии, что транспорт используется в личных целях. В личных целях это значит, что транспортное средство применяется для удовлетворения личных потребностей владельца или пользователя, не связанных с коммерческой, предпринимательской или профессиональной деятельностью, направленной на получение прибыли. Это может включать поездки для личных нужд, перемещение в места отдыха, посещение магазинов, медицинских учреждений, встречи с родственниками и друзьями, а также другие действия, не связанные с работой, перевозкой грузов или пассажиров за вознаграждение. Во всех остальных случаях водитель должен регулярно проходить техосмотр. Порядок прохождения процедуры и периодичность устанавливает статья 15 Федерального закона 170 о техосмотре. Итак, техосмотр обязаны проходить грузовые авто, автобусы, микроавтобусы, другие коммерческие авто, легковые такси, легковой транспорт, предназначенный для личного использования при смене владельца, постановке на учет, если транспортное средство старше 4 лет. Мотоциклетный транспорт, используемый для коммерческих целей. Кстати, освобождение от обязательного техосмотра транспортных средств моложе 4 лет было связано с рядом факторов, связанных с изменением подходов к обеспечению безопасности дорожного движения и снижению административной нагрузки на владельцев личного транспорта. Основные причины такого решения – снижение административной нагрузки на граждан. Законодатели стремились упростить процедуру владения личным транспортом и уменьшить количество обязательных процедур для автовладельцев. Доверие к заводскому качеству новых автомобилей. В первые годы эксплуатации транспорт, как правило, находится в исправном состоянии, если он был приобретен новым у официального дилера. Производители гарантируют соответствие техническим стандартам в течение гарантийного срока, который часто и совпадает с периодом до 4 лет. Поэтому регулярный техосмотр в этот период считался избыточным для большинства случаев. Упрощение процедур регистрации и эксплуатации. Исключение необходимости проводить техосмотр для новых автомобилей упростило процедуры купли-продажи, регистрации и повседневного использования личного транспорта. При этом важно отметить, что отмена обязательного техосмотра не освобождает владельцев от обязанности поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Итак, периодичность прохождения техосмотра зависит от типа транспортного средства и его возраста. Так, для такси, автобусов и тракторов при возрасте до 5 лет он проводится один раз в год, а по достижении 5 лет – каждые 6 месяцев. Для учебных автомобилей установлен более жесткий режим. Они должны проходить техосмотр раз в полгода. При продаже и перерегистрации автомобиля прохождение техосмотра требуется один раз в процессе сделки.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Штраф за отсутствие техосмотра для юридических лиц.
3: Если транспортное средство, для которого техосмотр обязателен, выпустили на линию без действующей диагностической карты или с просроченным ТО, юридическому лицу грозит штраф 50 тысяч рублей. Такая же мера наказания применяется и к индивидуальным предпринимателям.
1: Штраф за отсутствие техосмотра для физических лиц.

0: транспортного средства. Грузовые автомобили до 3,5 тонн в возрасте от 4 до 10 лет проходят техосмотр раз в 2 года, затем ежегодно. Грузовые транспортные средства до 3,5 тонн, достигшие 5-летнего возраста, проходят осмотр ежегодно, старше 5 лет – раз в полгода. Грузовики, которые перевозят людей при возрасте до 5 лет, проходят ТО раз в год, далее каждые полгода. Транспорт для перевозки опасных грузов проходит техосмотр раз в полгода, независимо от возраста. Если грузовой автомобиль выпущен на линию без действующей диагностической карты, ответственность несут как организация, так и должностные лица, допустившие нарушение. Для должностных лиц штраф составит 500 рублей, для юридических лиц – 50 тысяч рублей. Штраф за отсутствие техосмотра на легковом автомобиле. Водителя могут оштрафовать за отсутствие техосмотра, если автомобиль относится к категории, для которой он обязателен, а диагностическая карта отсутствует и просрочена. В таком случае штраф составляет 2000 рублей. Действующая диагностическая карта должна быть в следующих случаях. Автомобиль используется в такси или иной коммерческой перевозке. Транспорт применяется в предпринимательской деятельности. Проводится регистрация или перерегистрация автомобиля старше 4 лет. В конструкцию автомобиля внесены изменения. Если легковой автомобиль принадлежит физическому лицу и используется только для личных поездок, проходить техосмотр не нужно, штраф за его отсутствие не применяется. Нужно ли проходить техосмотр для оформления ОСАГО? Техосмотр не является обязательным условием для оформления ОСАГО. Продлить страховку или оформить новый полис можно без прохождения этой процедуры. При этом водитель обязан следить за техническим состоянием автомобиля. Если ДТП произойдет из-за неисправности, страховая компания может отказать в выплате или попытаться взыскать ущерб с водителя. Сколько времени можно ездить без техосмотра? Если техосмотр для автомобиля обязателен, пройти его нужно в течение 10 дней после покупки или регистрации. Без действующей диагностической карты использовать такой транспорт нельзя. Нужно ли возить с собой диагностическую карту? Диагностическую карту возить с собой не нужно. Она не входит в перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и предъявлять инспектору. Пункт 2.1.1 правил дорожного движения. Главное о штрафе за отсутствие техосмотра. Штраф за отсутствие техосмотра в 2026 году применяется только к транспорту, для которого он обязателен по закону. Техосмотр должны проходить грузовые автомобили, автобусы, такси и другой коммерческий транспорт. Водителям легковых автомобилей и мотоциклов не нужно проходить техосмотр, если транспорт используется только для личных целей. Если техосмотр обязателен, но диагностической карты нет или она просрочена, водителю грозит штраф 2000 рублей, а для индивидуальных предпринимателей и организаций – до 50 тысяч рублей. При перерегистрации автомобиля старше 4 лет потребуется диагностическая карта. Оформить ОСАГО можно без прохождения техосмотра.
1: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
0: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отправимся не за новыми чудесами, а за родственными.
2: Еду куда хочу.
1: В поселок Териберка, на Кольский полуостров, на другой край нашей огромной страны, где северное сияние тоже домашнее, а киты такие же гости, как у нас. Да, здесь, в Териберке, природа такая же дикая, как у нас, такая же величественная и такая же говорящая. Это место не для комфорта, а для встречи со стихией. Для тех, кто знает, настоящая свобода там, где ветер не спрашивает разрешения.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Мы-то знаем, как это – выйти из дома зимой и увидеть, как небо загорается зелеными и фиолетовыми волнами. У них в Териберке то же самое, только фон не тундра, а скалы и Баренцево море. Те же духи танцуют, только над другим берегом. Зимой с декабря по март здесь особенно чистое небо и зрелище, которое меняет жизнь. А весной и летом киты – гренландские. Как их еще называют, полярные киты. Может, даже ваши старые знакомцы, ведь они ходят одной дорогой. От нас к ним. В Териберке их встречают с таким же трепетом. Смотрят, как фонтан взлетает над волной, и молчат, потому что слова тут лишние. С мая по июль они пасутся у берегов. Морские экспедиции позволяют увидеть их вблизи.
2: Готовимся к полету.
1: Добираются туда через Мурманск. Дальше на внедорожнике или автобусе. Но помните, хоть природа и родная, правила другие. Там нужны пропуска в заповедные зоны и гиды для походов. Без них легко потеряться. И, конечно, как и у нас, ничего не оставлять, кроме следов. Увозить только фото и чувства.
2: Финальный аккорд.
1: Териберка – это не вот вам экзотика. Это встреча с тем, что мы уже знаем, но в другом отражении. Для тех, кто хочет увидеть, как Арктика дышит на другом конце России. Чтобы понять, наша страна огромна, но связана одним небом. Так что, если соберетесь, возьмите теплую одежду, термос и воспоминания о нашем севере. Они помогут понять лучше их север. Потому что самые сильные путешествия – те, что начинаются с узнавания и заканчиваются чувством единения.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

И время ностальгии пришло. Слушая оригинал этой песни, я раньше и не знала, что действительно существует такой напиток из киселя и молока. На самом деле, конечно же, он есть. Это молочный кисель, густой напиток на основе молока с добавлением крахмала, сахара, а иногда еще и ванилина. Он может быть как напитком, так и десертом, особенно в охлажденном виде. Может, кто-то из вас захочет сегодня приготовить этот коктейль. Но пока давайте еще останемся на волнах воспоминаний.

0: Ну вот и все, друзья мои, мой эфир подошел к концу. Так быстро пролетела моя субботняя смена. Пойду и я теперь отдыхать. Но вы, конечно же, не переключайтесь, ведь впереди у нас 18-часовой выпуск новостей, а после еще больше музыки. Желаю вам отличного вечера. С вами была я, Наташа Ковалева. До встречи в эфире и, конечно же, вам всем хорошего настроения.
1: Радио Пурга. И белухи нам подпевают.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Чукотка и Беларусь договорились о поставках продуктов и техники. Делегация региона приняла участие в выставке «Белагро-2026». В поездку вошли представители окружного департамента сельского хозяйства, предприятий «Чукотабторг» и «Полярный», а также местные фермеры. Представители округа познакомились с белорусскими производителями и провели переговоры с министром сельского хозяйства Беларуси Юрием Горловым. Чукотка заинтересована в поставках пищевого сырья и готовых продуктов, а белорусская сторона в поставках чукотской оленины. Отдельно обсудили тракторы для северного оленеводства. Стороны рассматривают, как использовать белорусские машины в условиях крайнего севера и что нужно изменить в их конструкции для адаптации к суровому климату и работе в тундре. По итогам поездки определены основные возможные поставщики, а переговоры перешли в рабочую стадию. В Анадыре расширяют программу арендного жилья. В окружной столице начались работы по возведению сразу трех новых домов. Как сообщил Владислав Кузнецов, строительство ведут на улицах Берзиня, Чукотской и Отке. На части площадок уже завершили устройство свайного поля и залили плиты по грунту. На Берзиня сейчас собирают и устанавливают арматурные каркасы ростверка. Параллельно идет подготовка участка под застройку на улице Энергетиков. Там планируют создать 145 квартир. Всего до конца 2027 года в окружной столице должны построить 286 арендных квартир. Жилье сдадут с чистовой отделкой, мебелью и техникой, чтобы люди могли заехать сразу после получения ключей. Квартиры предназначены для специалистов, которые особенно нужны округу. Напомню, строительство ведется в рамках программы «Доступное арендное жилье» в ДФО, по которой на Чукотке уже построены два дома. В России утвердили первый ГОСТ на игрушки с искусственным интеллектом. Стандарт вступает в силу 1 сентября. Документ регулирует интерактивных кукол, роботов и консоли для детей от года до 14 лет. Росстандарт требует физической, пожарной и механической безопасности. Особое внимание – защите персональных данных и психоэмоциональному благополучию ребенка. США выведут треть истребителей из Европы. Пентагон сократит число F-16 и F-15E со 150 до 100 машин. Также уберут разведывательные самолеты, заправщики и группу бомбардировщиков. Подводная лодка с ракетами и авианосец сменят дислокацию. Вашингтон перекладывает задачи на союзников по НАТО. Сроки вывода не называют. И в завершении выпуска. В Австралии продают город Кулади с двумя жителями. Цена 400 тысяч австралийских долларов. Покупатель получит дом, мотель, магазин, паб и ресторан. Город находится в штате Квинсленд, в 800 километрах от Брисбена. Нынешние владельцы Кэрол и Джо планировали возродить населенный пункт, но теперь продают комплекс. Новый хозяин будет совмещать роли почтальона, бармена, продавца и ательера. Раньше Кулади был железнодорожным узлом с населением 270 человек. Сейчас это тихая остановка для путешественников. А на сегодня служба информации заканчивает свою работу. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.
1: От создателей

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие путешественники. Сегодня вместе далеко пойдем на юг России. Солнечный, ароматный и невероятно живой Пятигорск. Город, где лечебные источники соседствуют с детскими визгами на аттракционах, а горы становятся площадкой для первых семейных приключений.
0: Приземляемся в новом городе.
1: В Пятигорске не просто отдыхают, здесь вдохновляются, особенно если вы приехали с детьми. Это идеальное место, где можно совместить заботу о здоровье, прогулки на свежем воздухе и яркие эмоции для всех. Начните с парка имени Кирова. Это настоящая детская вселенная. Карусель, лабиринты, мягкое мороженое и даже мини-зоопарк, где ребенок может познакомиться с козочками, страусами и енотами. А еще колесо обозрения. Поднимитесь вместе и увидите, как город раскинулся среди гор, словно на открытке.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для маленьких исследователей – экзотариум и музей насекомых. Здесь можно не только разглядывать бабочек величиной с ладонь или жуков-носорогов, но и взять некоторых на руки. Именно так. Под присмотром смельчаки смогут потрогать тарантула или палочника. Гарантирую, после этого урок биологии дома пройдет совсем по-другому.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А теперь вверх, на канатную дорогу, которая мягко и плавно доставит вас на вершину горы Машук. Виды захватывающие. С высоты Пятигорск, как игрушечный городок среди зеленых склонов. И да, не волнуйтесь, кабинки закрытые, удобны, с панорамными окнами. Даже самые маленькие путешественники чувствуют себя в безопасности.
0: Как добраться?
1: Летите до аэропорта Минеральные воды. Оттуда всего 30 минут на такси. Или полчаса на комфортном автобусе, и вы уже в центре Пятигорска. Быстро, удобно, без лишней суеты.
0: Дорога приключений.
1: А знаете, какой бонус? Именно здесь гулял Лермонтов. Можно совместить прогулку с литературной историей. Пусть ребенок потом напишет сочинение, ну или хотя бы расскажет друзьям, где был. И особенно ценно то, что после прогулок вас ждет лечебная минеральная вода. Прямо из источников. Спокойные аллеи, чистый горный воздух и дети, которые не хотят уезжать. И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио Пурга.
1: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

Самое древнее село Билибинского района – Островное. Оно было известно еще в 17 веке. Прославилось Островное благодаря ярмаркам, которые собирали здесь оленеводов и охотников со всей Чукотки. Жаль, что в то время там не было радиопурга, которое сегодня можно слушать в Островном на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню сытный томатный суп с фаршем. Для него нам понадобятся следующие ингредиенты. 600 граммов говяжьего фарша, смесь замороженных овощей 500 граммов, картофель 6-8 штук, 4 помидора, 1 сладкий перец, 1 луковица, 2 литра воды, соль и молотый черный перец по вкусу. Приступим! Фарш обжарим на разогретой сковороде, добавим измельченный лук и протушим 5 минут. Отправляем в сковороду нарезанные кубиками помидоры и перец, перемешаем и тушим еще 10 минут. Картофель очистим и нарежем кубиками. Складываем в кастрюлю, заливаем водой и отварим до полуготовности. Теперь отправляем в кастрюлю замороженные овощи и варим суп 15 минут. Овощную смесь можете взять любую по вашему вкусу, а время варки регулируйте в зависимости от состава смеси. Затем положим в суп обжаренный с овощами фарш, солим и перчим по вкусу. Варим еще 5 минут. Подаем суп горячим со сметаной, теплыми лепешками или хлебом. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире дикой природы все подчинено борьбе за выживание. Мы привыкли думать, что животные действуют инстинктивно, следуя простым природным законам. Но так ли это на самом деле? Может ли хитрость быть частью их стратегии? Или же хитрость – это просто еще один инструмент эволюции, который помогает добыть пищу, защитить потомство или получить ценный ресурс? Исследования показывают, что самки пингвинов порой используют весьма нестандартные методы для добычи камней. Хотя в колониях пингвинов традиционно формируются моногамные пары, некоторые самки, когда их партнер уходит добывать пищу, отправляются в гости к другим самцам. Они начинают заигрывать с ними, демонстрируя характерные жесты, которые в нормальной ситуации означают готовность к спариванию. Однако вместо того, чтобы действительно вступить в пару, самка получает от самца подарок в виде камня и убегает, оставляя его, что называется, ни с чем.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора.

Далеко окна, смотришь телефон. Тебе уже час не отвечает он. А ты очень ждешь, и салфетки рвешь.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Сколько раз вы зарекались не покупать больше туфель и сапог на высоченном каблуке, поскольку ходить на них одно учение. Но проходит время, и вы снова несете домой коробку с очередными шпильками. Если вы не можете отказать себе в этом чисто женском удовольствии, хотя бы укрепляйте икроножные мышцы. Когда ноги в хорошей форме, им гораздо легче переносить нагрузки. В обуви на каблуках ходить будет намного легче. Еще один момент. Постарайтесь выбирать обувь на полразмера больше. Дело в том, что к вечеру ноги отекают, и туфли начнут неприятно сдавливать ногу. Помните об этом и отправляйтесь на шопинг во второй половине дня. И еще один совет. Лучше сразу приклеить пластырь на те места, где, скорее всего, появится мозоль. Не нужно ждать, когда нога начнет болеть основательно. Проблемные места выявляются уже при первой примерке. Короткая кожаная куртка – вещь незаменимая, но как же надоел ее вечный черный цвет. Тогда давайте купим еще одну – яркую, желтую, фиолетовую или голубую. Или берите пример с актрисы Джессики Альбы, которую не раз замечали в ее любимой розовой кожанке. Единственное, что нас может удерживать от этой жизнерадостной покупки – это соображение практичности, ведь цветную кожаную куртку универсальной не назовешь. Однако, если выбрать модель приглушенного оттенка, то ее можно будет вписать практически в любой образ. Темно-синяя или бордовая куртка – то, что надо. Ну а если черный цвет – единственный, который вы рассматриваете, обратите внимание на куртки с вышивкой, они смотрятся не в пример интереснее. Территория женщин.

и киты вернулись. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: знаете ли вы?
1: Микроорганизмы, найденные в кристаллах галита, возрастом 830 миллионов лет сохранились в микроскопических пузырьках жидкости. Ученые выращивают их в питательных средах, пытаясь разбудить. Если эксперименты удадутся, это докажет, что жизнь способна переживать глобальные катастрофы даже в анабиозе.
0: Теперь буду знать.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как помыть расческу? Возьмите расческу с собой в душ. Спиньте шампунь на волосах и аккуратно расчешите их. Волосы сами станут четкой и вымоют всю грязь с зубцов расчески.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

все как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Мужская мода не так категорична, как женская, но риск выйти на улицу в нелепом наряде остается всегда, особенно весной. Как только начинает пригревать солнце, мы стремительно расстаемся с верхней одеждой, а между тем к вечеру погода может круто измениться. Если утром смело вышел из дому в одной рубашке, то после работы рискуешь топать в ней до дома, стуча зубами и завидуя прохожим в плащах. Весна – это еще не летние каникулы. Ты можешь сменить тяжелые вещи из шерсти на легкие хлопковые и льняные, но вот скидывать их с себя пока не стоит. Бери с собой по утрам хотя бы casual пиджак или джинсовую куртку. Вторая ошибка – перебор со светлыми цветами. Понятное дело, что от черного и коричневого уже скулы сводит, но и облачаться в светлый беж в пасмурный день тоже не камильфо. Будешь выглядеть так, словно сбежал с выпускного в детском саду. Лучше смени черный на темно-синий. К тому же к синим брюкам всегда можно добавить жакет светлого оттенка.
0: Территория мужчин.
1: Становая тяга в бодибилдинге – одно из базовых упражнений. Вот почему ты просто обязан выполнять его с идеальной техникой. Только так добьешься слаженной работы всех мышц. А вот если делать что-то неправильно, очень велик риск травмировать спину. Если работаешь с серьезным весом, надевай атлетический пояс. Это во-первых. Во-вторых, контролируй ноги. Они должны быть расположены примерно на 25 сантиметров друг от друга. Если стать широко, как борцы сумо, работать будут только ноги, а вот спина практически бездействует. Кстати, самая нелепая ошибка при становой тяге – согнутая спина. Она должна быть выпрямленной всегда. И еще нюанс. Правильно брать штангу разнохватом, то есть когда одна кисть расположена сверху, а другая снизу. Тут понадобятся лямки для рук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.

мыс возле села Ванкарен, одно из мест, где часто появляются НЛО. Так, в декабре 1989 года ванкаренский охотник Итан Кео, возвращаясь домой, увидел, как перед упряжкой по снегу пробежал всполох. Но это не было полярным сиянием. В небе медленно и бесшумно летел объект огромных размеров. В тот же миг собаки остановились и, повизгивая, легли на снег. Итан Кео охватила сонливость, и, проваливаясь в сон, он успел заметить, как объект осветил местность фиолетовым светом. Очнулся он быстро, все тело ломило. Плохо было и собакам, которые с большой неохотой повезли нарты к дому. Когда охотник рассказал жителям Ванкарема о происшествии, выяснилось, что подобное случалось со многими. Просто люди молчат об этом. Бытует поверье, что рассказы о встречах с НЛО принесут беду. Мы тоже сделаем вид, что ничего не видели и не слышали. Кроме радио «Пурга», которая в Ванкареме вещает на частоте 101,6 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе заснеженные вершины Хибин, где снег лежит до самого мая, а воздух звенит от чистоты. Добро пожаловать в Кировск, город за полярным кругом, где зима превращается в праздник, а лето дарит удивительное открытие.
0: Отправляемся в путь.
1: Семьям с детьми понравится курорт Большой Гудьявар с пологими трассами и снежная деревня, самая большая в России, где каждый сезон вырастают новые ледяные замки. А в саамской деревне Саамсыйт можно покататься на оленьих упряжках и погладить пушистых самоедских лаек.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Но главный зимний секрет Кировска – подземный гейзер. Два обычных крана с артезианской водой к февралю обрастают голубыми ледяными куполами высотой в несколько метров. Внутри продолжает шуметь вода, а снаружи получается готовая декорация для сказочных фотографий.
0: Следующая локация.
1: Хотите тепла среди морозов? Загляните в полярно-альпийский ботанический сад. Единственный в мире за полярным кругом. В его оранжереях круглый год цветут орхидеи и лимоны, а летом по экотропам можно пройти от северной тайги до арктической тундры. Рядом находится бесплатный музей «Апатит» с коллекцией редких минералов и интерактивными экспозициями, посвященными освоению Заполярья.
0: Путешествия без преград.
1: И не пропустите Химиногорский монастырь, самую северную женскую обитель в мире. Его голубую башенку видно издалека, а атмосфера наполнена тишиной и живой историей.
0: Смотрим на карту.
1: Как добраться? Прямой рейс из Москвы занимает около 2,5 часов. Лучшее время для поездки? С декабря по март для зимних развлечений и катания на тюбингах. С июля по август для походов и ботанических прогулок. Жилье и подъемники лучше бронировать заранее. В сезон места быстро раскупают. И помните, открывайте мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Английские музыковеды утверждают, раньше Полу Маккартни безумно нравилась яичница.
4: И это зачастую вызывало у окружающих приступы удивления.
5: Пол, сынок, ну сколько можно питаться одной яичницей?
6: Сколько нужно, мама, столько нужно.
5: Ну съел бы мясо, что ли?
6: Не-не-не, поджарь-ка мне еще яичко 4.
7: Какой хороший ресторанчик. Ну что, Пол, водочки?
6: Нет, Джон, я яичницу возьму и кофейку.
7: Да ты задолбал уже, ну сколько можно?
4: Да сколько нужно, Джон? Столько вот нужно! Сколько, вернее, нужно, столько и возьму!
8: Несмотря на все уговоры, Маккартни долго не изменял своему пристрастию. И делал это не зря.
4: Ведь именно напивая себе под нос «Яичница, я так люблю яичницу» 14 июня 1965 года он создал самую популярную песню Битлз «Yesterday».
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Если вы любите первые блюда, то этот рецепт вам понравится. Приготовим турецкий чечевичный суп-пюре. Зерна богаты витаминами и микроэлементами, что делает суп ценным источником нутриентов. Для него нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 стакан красной чечевицы, 1 луковица, 1 морковь, 1 картофелина, 1 чайная ложка муки, 2 столовых ложки растительного масла, сушеная мята, лимон и молотая паприка. Как варить? Лук, морковь и томатную пасту обжариваем на растительном масле в кастрюле с толстым дном. Добавляем муку и быстро перемешиваем. Теперь черед кубиков картофеля и чечевицы. Заливаем 1,5 литрами воды, солим, перчим и приправляем мятой. Варим 20-25 минут, пробиваем блендером до состояния пюре, добавляем сок лимона и паприку. Разливаем по тарелкам и подаем к столу горячим с гренками или горстью сухариков. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Слово «чучундра» звучит настолько комично, что многие сразу считают его выдумкой, ну, чем-то вроде домовенка из детской сказки или прозвищем для странного соседа. Но за этим забавным именем скрывается куда более любопытная история, в которой сошлись фольклор, литература и зоология. На самом деле чучундра – это вовсе не выдумка, а реальное животное. Под этим названием подразумевают мускусную землеройку, которая действительно существует в природе. Это небольшое млекопитающее семейство землеройковых, обитающее в Южной и Юго-Восточной Азии. Внешне чучундра напоминает крысу или мышь, но с более вытянутым телом и заостренной мордочкой. Со временем же слово «чучундра» вошло в разговорную речь и стало народным прозвищем для описания нерешительного, суетливого и просто забавного в своем поведении человека. Кто-то называет так домашнюю кошку, которая крадется вдоль стены, а кто-то знакомую, вечно жалующуюся на жизнь.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Совсем недавно странички бьюти-блогеров пестрели фотографиями с демонстрацией волос всех оттенков розового, от фиалкового до фукси. А теперь Инстаграм охватила новая мания – наращивание ресниц в стиле «русалка». По сути, отличие только в том, что мастер вместо черных ресничек использует цветные – от красных до голубых. Не возбраняется изобразить на ресницах даже подобие радуги. Чем нас может порадовать этот бьюти-тренд, так это тем, что с ним можно полностью отказаться от макияжа. С такими ресницами глаза будут выглядеть вполне выразительно. Правда, придется выбрать цвет, с которым вы сможете ходить целый месяц. Примерно столько и живут наращенные ресницы. Как вариант, можно остановиться на темно-фиолетовом оттенке. Он вполне универсален и смотрится гармонично с прочими цветами. Ну а для начала можно устроить тест. Купите в магазине темно-фиолетовую или синюю тушь для ресниц и оцените ее на себе. Если нравится, отправляйтесь к мастеру за долговременным эффектом. Прекрасно, если по утрам вы заглядываете в зеркало и с удовлетворением отмечаете то, что выглядите отлично. Когда женщина любуется собой, вместо того, чтобы выискивать во внешности недостатки, она уверена в себе, и дела идут как по маслу. Кстати, американские исследователи выяснили, где живут самые красивые женщины мира. Составляли они этот рейтинг, ориентируясь на звезд шоу-бизнеса, поэтому результатам особо не удивляйтесь. Так вот, бронза досталась Канаде. Эту страну представляют Памела Андерсон и Селин Дион. Строчкой выше Великобритания, откуда родом Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли и Кейт Бекинсейл. Ну а первое место, конечно, у США. Там выросли Джессика Альба, Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. По словам пластических хирургов, каждая третья женщина приносит на консультацию фотографии одной из этих голливудских див. Что тут скажешь, солидная статистика. Что радует, полностью менять внешность под звезду готовы не более 2% всех пациенток. Территория женщин.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Уютные мощеные улочки, где время течет медленно. Запах целебной воды и тени великих писателей. Сегодня мы отправляемся в настоящую жемчужину российского туризма – Старую Руссу.
2: Отправляемся в путь.
1: Это один из древнейших русских городов. Первое упоминание Старой Руссы в летописи датируется 1167 годом. Но историки уверены, что он гораздо старше. Доказательство тому – берестяная грамота, найденная в Великом Новгороде. В документе, датированном XI веком, упоминаются должники из Старой Руссы. Представляете, уже тогда здесь кипела жизнь.
2: Погружаемся в историю.
1: Название города, скорее всего, произошло от реки Парусья, которую в старину называли просто Русса. Кроме того, это место неразрывно связано с солью. С легкой руки Петра I здесь начали развивать солеварение, а при Екатерине II построили казенный соляной завод, который работал до XIX века. Но главное богатство Старой Руссы – минеральные источники. Первые научные исследования вод были проведены более 200 лет назад, а в 1828 году открылся бальнеогрязевый курорт. Близость к Москве и Санкт-Петербургу сделала его местом паломничества аристократов. Сюда приезжали поправить здоровье представители царской семьи.
2: Продолжаем наши приключения.
1: Но Старая Русса – это не только здоровье, это еще и литература. И именно сюда каждое лето приезжал Федор Михайлович Достоевский. Он влюбился в этот город. В тишине провинциальных улочек на берегу реки Перерытицы он написал «Бесов», «Подростка» и, конечно же, «Братьев Карамазовых». Сегодня вы можете зайти в его дом-музей – единственное недвижимое имущество, которое было у писателя. Увидеть его записные книжки, черновики, личные вещи, пожизненные издания.
2: Следующая точка назначения.
1: А на противоположном берегу стоит дом Грушеньки, той самой из романа. Ее прототип Агриппина Меньшова жила здесь и была лично знакома с семьей Достоевского. Кстати, в городе есть и музей романа «Братья Карамазовы». Он расположен в старинном купеческом особняке. Там оживают герои, манекены в костюмах, портреты, детали быта. Даже если вы не читали роман, после посещения музея вам захочется его открыть.
2: Вперед к неизведанным местам.
1: Что еще посмотреть? Обязательно Воскресенский собор. Его четырехъярусная колокольня – главная доминанта города. Поднимитесь по винтовой лестнице на высоту 60 метров, и перед вами, как на ладони, откроется Старая Русса. А еще здесь есть церковь Георгия Победоносца, построенная в 1410 году, и Спасо-Преображенский монастырь XII века – достояние всей страны. Сегодня там работает краеведческий музей.
2: Начинаем исследовать.
1: Что привезти из Старой Руссы? Конечно же, старорусскую соль – самый самобытный подарок. А еще иван-чай, печатные пряники, сбитень, мыло ручной работы, а еще сувениры с цитатами из Достоевского – кружки, блокноты, футболки. Все это можно найти в городском центре туризма.
2: Смотрим на карту.
1: Добраться можно на поезде из Москвы около 8 часов. На машине 550 километров от столицы. Еще можно доехать на автобусе из Великого Новгорода. Всего за 1,5-2 часа. Лучшее время для поездки – лето или ранняя осень. Но помните, гостиниц в городе немного, поэтому жилье лучше бронировать заранее, особенно на праздники.
2: Подведем итоги.
1: Старая Русса – это не перевалочный пункт. Это место, где хочется задержаться, где история оживает на каждом шагу. А воздух пахнет солью и вдохновением.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: знаете ли вы?
1: В 1827 году английский аптекарь Джон Уокер просто развлекается в лаборатории. Он смешивает химикаты – сульфит сурьмы, хлорат калия и просто ради интереса. Перемешивает их палочкой, на которую налипла вязкая паста. И тут случайно чиркает этой палочкой по каменному полу, и она вспыхивает. Уокер в восторге, он быстро смекает – можно делать палочки с такой головкой, которые зажигаются трением. Называет их огнетрение. Продает в коробочках по сотни штук. Но патент не берет. То ли лень, то ли не придал значения, а зря. Изобретение ушло в народ, другие начали его улучшать. Француз Шарль Сарея добавляет белый фосфор. Спички зажигаются от любого чирка. Но фосфор оказался ядовитым. Рабочие на фабриках болели страшной болезнью. Кости, челюсти разрушались. Жуткая плата за удобство. Только в середине 20 века шведы додумались вынести фосфор на коробок, а головку делать безопасной. Так появились наши привычные безопасные спички. А ведь первый Уокер мог озолотиться, если бы запатентовал палочку для размешивания, которая вдруг загорелась.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио номер один на Чукотке.

Как ветер по тундре гуляет, это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 14 июня. Более 1300 участков по программе «Дальневосточный гектар» выдали на Чукотке за 10 лет. Как сообщили в правительстве региона, сейчас в собственность уже перешел 331 участок. Еще 264 оформлены в аренду. Чаще всего землю берут под огороды, теплицы, гаражи, строительство дома и личное хозяйство. Особенно востребованы участки рядом с поселками и водоемами. Свободной остается примерно четверть территории округа, около 18 миллионов гектаров. Почти все участники программы – жители самого региона. За это время на полученной земле появились заметные проекты, такие как птицефабрика, производство бутилированной воды в Певеке и приют для бездомных животных в Билибино. Подать заявку можно почти во всех муниципалитетах округа. Кампания по вакцинации домашних питомцев в Анадыре стала масштабнее. Для этого в городской ветлечебнице добавили дополнительный день. Нововведение касается бесплатной вакцинации отечественным препаратом «Рабикан». Обычно ветеринары ставят прививки по пятницам, но теперь для этого будут отведены некоторые субботы. Уточнить даты можно в самой лечебнице, а для удобства хозяев пожилых или габаритных собак при прескуранте ветклиники есть опция перевозка животного. Стоимость такой услуги составляет 350 рублей за одного питомца в одну субботу.